Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли, незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: Радио З. Мы едины и непобедимы.
1: Сегодня праздник у девчонок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
3: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Староты-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотной колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 1 сентября. Начало нового учебного года. Что изменится в школах и колледжах России? С ноября для учеников 5-11 классов стартует внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В 22 853 школах 85 регионов обновляется оборудование кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства. Подведены итоги приемной кампании в педагогические вузы. В этом году подано более 700 тысяч заявлений. Это на 35% больше, чем в прошлом. С 1 сентября переход на единую линейку учебников по истории с 5 по 11 классы, по обществознанию для 9-10 классов. Государственный учебник для 11 класса по этому предмету будет введен в следующем учебном году. В ряде школ начнется апробация трехуровневой оценки поведения учеников 2-8 классов. Продолжатся разговоры о важном для детских садов, подготовлены методические рекомендации и проект «Добрые игры». Изменения ждут и систему СПО. Демонстрационный экзамен станет основной формой государственной итоговой аттестации. Его результаты будут признаваться в качестве результатов независимой оценки квалификации. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения, заявил его глава Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Кравцов добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено нацпроектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Правительство выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы

Министерства обороны России. Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Минобороны поручено в течение 2 месяцев утвердить устав школы, а также обеспечить ее государственную регистрацию. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14,3 тысяч рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, и за дополнительные занятия в детсаду. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения – до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание и оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Поздравляем наших слушателей с 1 сентября. Для каждого из нас это старт великих открытий и обретения друзей. Успехов!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Бывший падает Саул,

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Зет.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо.

Дневной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый Боже. Обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все о бренном. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндаже.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 1 сентября. Начало нового учебного года. Что изменится в школах и колледжах России? С ноября для учеников 5-11 классов стартует внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В 22 853 школах 85 регионов обновляется оборудование кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства. Подведены итоги приемной кампании в педагогические вузы. В этом году подано более 700 тысяч заявлений. Это на 35% больше, чем в прошлом. С 1 сентября переход на единую линейку учебников по истории с 5 по 11 классы, по обществознанию для 9-10 классов. Государственный учебник для 11 класса по этому предмету будет введен в следующем учебном году. В ряде школ начнется апробация трехуровневой оценки поведения учеников 2-8 классов. Продолжатся разговоры о важном для детских садов, подготовлены методические рекомендации и проект «Добрые игры». Изменения ждут и систему СПО. Демонстрационный экзамен станет основной формой государственной итоговой аттестации. Его результаты будут признаваться в качестве результатов независимой оценки квалификации. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения, заявил его глава Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Кравцов добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено нацпроектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Правительство выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы Министерства обороны России. Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Минобороны поручено в течение 2 месяцев утвердить устав школы, а также обеспечить ее государственную регистрацию. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14,3 тысяч рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, и за дополнительные занятия в детсаду. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения – до 24 лет включительно. Максимальная сумма

Расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание и оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Поздравляем наших слушателей с 1 сентября. Для каждого из нас это старт великих открытий и обретения друзей. Успехов!

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
1: Просто устал, мой генерал.
2: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Девочка и фашист. Рассказ фронтовика. Выбежала девочка из дома, маленькая, в мамином платке. Старенькие валенки знакомы, весело блестели вдалеке. Куклу на салазках покатала, с черную собачкой у ворот. Долго поребячьи лопотала, рукавички ей совала в рот. Бегала то к дому, то к сараю и шептала, прячась за крыльцо: «Я с тобой, собачка, не играю, ты чего слюнявишь мне лицо?» Топала по тропке возле дома, щечки на морозе расцвели. Вдруг, хрустя по снегу незнакомо, злые люди к дому подошли. Вытащили все, что в доме было, даже карандашик и тетрадь. Ту, в которой девочка любила ласточек для мамы рисовать. Вынесли подушки и корзины, сверток детских трусиков цветных. И такие были образины, лютые и жадные у них. Разбросали карточки по дому, снимки, что в альбомах берегли. А потом зажженную солому равнодушно двери поднесли. Зазвенели выбитые рамы, полыхнуло пламя через край. И раздался хриплый голос мамы: «Доченька, любимая, прощай!» Черным дымом крыша вся покрылась, вспыхнул клен, что рос невдалеке. Губки задрожали, покатилась крохотная слезка по щеке. «Мамочка, любимая, родная, посмотри, сейчас расправлюсь я с этим, на котором шерстяная вязаная кофточка твоя». Кулачишки маленькие сжала, сердце быстро прыгнуло в груди. К рыжему фашисту подбежала и сказала звонко: «Уходи!» Был он длинный, грязный и плечистый. Был он молод, жаден и жесток. И сорвал он с девочки пушистый, теплый, мамин ласковый платок. Волосенки ветром растрепало, слезы стыли возле самых век. Треснул выстрел, девочка упала личиком курносым прямо в снег. В это утро мы в окопах были, а потом рванулись точно в срок и атакой яростной отбили небольшой районный городок.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 1 сентября. Начало нового учебного года. Что изменится в школах и колледжах России? С ноября для учеников 5-11 классов стартует внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В 22 853 школах 85 регионов обновляется оборудование кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства. Подведены итоги приемной кампании в педагогические вузы. В этом году подано более 700 тысяч заявлений. Это на 35% больше, чем в прошлом. С 1 сентября переход на единую линейку учебников по истории с 5 по 11 классы по обществознанию для 9-10 классов. Государственный учебник для 11 класса по этому предмету будет введен в следующем учебном году. В ряде школ начнется апробация трехуровневой оценки поведения учеников 2-8 классов. Продолжатся разговоры о важном для детских садов, подготовлены методические рекомендации и проект «Добрые игры». Изменения ждут и систему СПО. Демонстрационный экзамен станет основной формой государственной итоговой аттестации. Его результаты будут признаваться в качестве результатов независимой оценки квалификации. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения, заявил его глава Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Кравцов добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено нацпроектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Правительство выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы Министерства обороны России. Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Минобороны поручено в течение 2 месяцев утвердить устав школы, а также обеспечить ее государственную регистрацию. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14,3 тысяч рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, и за дополнительные занятия в детсаду. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения – до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание и оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Поздравляем наших слушателей с 1 сентября. Для каждого из нас это старт великих открытий и обретения друзей. Успехов!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений – умеренный. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
7: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
9: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
7: А как учились в школе?
9: Как все пацаны, на 4-3.
7: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
9: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
7: Пригодился вам спорт?
9: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
7: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
9: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
7: Вы мужчина, вы главный в семье.
9: Ну да, да, и был и сейчас.
7: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
9: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
7: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
9: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
7: А почему решили пойти?
9: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
7: Где служили?
9: Служил десантно-штурмовой батальон.
7: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
9: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
7: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
9: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
7: Расскажите о службе.
9: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик, и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
7: А что произошло? Почему вернулись обратно?
9: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
7: Как это произошло?
9: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
9: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
9: Ну, получается, да, уже здесь. То был земли, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
9: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
9: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
9: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
9: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
9: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
9: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
9: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

0: пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. СЭД Луговая. Мы строим жизнь до неметры.
1: ООО «Специализированный застройщик СЭД Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обратился к белгородцам в День знаний. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что образование – фундамент будущего. Мы делаем все, чтобы образование становилось доступнее и качественнее, чтобы каждый из вас мог получать знания, развиваться и чувствовать себя в безопасности, подчеркнул Шуваев. Он также рассказал, что для первоклассников власти подготовили памятные альбомы, которые сохранят теплые воспоминания о первом звонке. За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду и еще 11 округам. Противник произвел 6 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 188 беспилотников сбиты и подавлены. Во время целенаправленной атаки ВСУ в Валуйском округе погиб мирный житель. Искренние соболезнования его родным и близким. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 16 человек, среди которых ребенок. Врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь. Временно исполняющий обязанности замгубернатора Белгородской области по безопасности стал Эдуард Петрухин. О его назначении сообщил руководитель региона. На рабочем совещании с правительством области Петрухин доложил об итогах проведения координационного совещания по обеспечению правопорядка. Особое внимание уделили реализации нацпроектов и усилению профилактических мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних. Уверен, его знания и опыт позволят эффективно решать задачи, стоящие перед приграничным регионом, подчеркнул Александр Шуваев. В Белгородской области появятся электронные сертификаты для новорожденных. Об этом сообщил глава региона. С 1 сентября семьи, в которые дети родились с 1 января 2026 года, смогут получить сертификат на 10 тысяч рублей для покупки детских товаров. Тем, кто уже получил единый детский подарок, полагается сертификат на 5 тысяч рублей. Оформить сертификат можно, пока ребенку не исполнилось полгода. Со 2 сентября в МФЦ, позже через госуслуги. Срок действия сертификата – 1 год. За дополнительной информацией можно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. С Днем знаний всех!

0: такой пушистый, любо-дорога взглянуть, любо-дорога взглянуть, взглянуть.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Владис, агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов. 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
2: Небо этого дня ясное.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков».

0: новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обратился к белгородцам в День знаний. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что образование – фундамент будущего. Мы делаем все, чтобы образование становилось доступнее и качественнее, чтобы каждый из вас мог получать знания, развиваться и чувствовать себя в безопасности, подчеркнул Шуваев. Он также рассказал, что для первоклассников власти подготовили памятные альбомы, которые сохранят теплые воспоминания о первом звонке. За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду и еще 11 округам. Противник произвел 6 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 188 беспилотников сбиты и подавлены. Во время целенаправленной атаки ВСУ в Валуйском округе погиб мирный житель. Искренние соболезнования его родным и близким. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 16 человек, среди которых ребенок. Врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь. Временно исполняющий обязанности замгубернатора Белгородской области по безопасности стал Эдуард Петрухин. О его назначении сообщил руководитель региона. На рабочем совещании с правительством области Петрухин доложил об итогах проведения координационного совещания по обеспечению правопорядка. Особое внимание уделили реализации нацпроектов и усилению профилактических мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних. Уверен, его знания и опыт позволят эффективно решать задачи, стоящие перед приграничным регионом, подчеркнул Александр Шуваев. В Белгородской области появятся электронные сертификаты для новорожденных. Об этом сообщил глава региона. С 1 сентября семьи, в которых дети родились с 1 января 2026 года, смогут получить сертификат на 10 тысяч рублей для покупки детских товаров. Тем, кто уже получил единый детский подарок, полагается сертификат на 5 тысяч рублей. Оформить сертификат можно, пока ребенку не исполнилось полгода. Со 2 сентября в МФЦ, позже через госуслуги. Срок действия сертификата – 1 год. За дополнительной информацией можно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. С Днем знаний всех!

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов, 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших героев.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Еще он не жив. Твой наряд

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

помнится яркими достижениями, сказал Кравцов. Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава индийского правительства во время беседы, в частности, коснулся темы Украины. Моди предложил обсудить все эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели. Президент России подписал указ об увеличении штатной численности военных следственных органов СК РФ. Согласно указу, их численность будет увеличена на 293 человека, в том числе военнослужащих на 289 человек. Новая штатная численность военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации составит 2991 единицу, в том числе военнослужащих 2536 человек. Глава Минфина России Антон Силуанов провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях заседания министров финансов и председателей центробанков стран G20 в Ашвиле. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Стороны обсудили сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20. CNBC утверждал, что министры обсуждали план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Скотт Бессент называл одной из основных тем встречи противостояние сохраняющимся дисбалансам в экономике стран группы 20. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указания Минэнерго и ФАС во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Вице-премьер также призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицита топлива и обеспечить стабильность ситуации на внутреннем рынке. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. И снова с Днем Знаний. Учитель – это всегда с большой буквы.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 1 сентября, синоптики обещают по области преимущественно ясную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

адресу Русь. Радио З. Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: вернуть.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. На чистоте подвига и отваги. Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Сегодня все взоры обращены на школьников, студентов, учителей. Владимир Путин в поздравлении с Днем Знаний пожелал ребятам верить в себя и идти вперед. Передовые технологии не смогут заменить тепло человеческого общения и мудрое слово учителя, отметил президент России. Сергей Кравцов поздравил всех с Днем Знаний. Министр просвещения отметил, что в новом учебном году по всей стране открылись более 700 новых и обновленных школ. Отдельные слова благодарности министр адресовал педагогам, преподавателям, мастерам и наставникам, главному звену всей системы образования. Именно вы помогаете школьникам и студентам раскрывать таланты, верить в себя и превращать интерес к делу в настоящее мастерство. Президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, что подчеркивает особую роль профессии и повышает ее престиж. Пусть новый учебный год запомнит.

составит 2991 единицу, в том числе военнослужащих 2536 человек. Глава Минфина России Антон Силуанов провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях заседания министров финансов и председателей центробанков стран G20 в Ашвиле. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Стороны обсудили сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри G20. CNBC утверждал, что министры обсуждали план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Скотт Бессент называл одной из основных тем встречи противостояние сохраняющимся дисбалансам в экономике стран группы 20. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указания Минэнерго и ФАС во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Вице-премьер также призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицита топлива и обеспечить стабильность ситуации на внутреннем рынке. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. И снова с Днем знаний. Учитель – это всегда с большой буквы.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнений нет.

0: ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин. А там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Зе.
1: Горы, горизонт, степи, дует ледяной.

0: ты герой.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой.
11: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
12: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
11: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
13: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
11: А как учились в школе?
13: Как все пацаны, на 4-3.
11: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
13: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну, и стрельба еще была.
11: Пригодился вам спорт?
13: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
11: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
13: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
11: Вы мужчина, вы главный в семье.
13: Ну да, да, и был, и сейчас.
11: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
13: Строго меня держала, из-за чего и вырос так. Более строгому, чтобы допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
11: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
13: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
11: А почему решили пойти?
13: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
11: Где служили?
13: Служил десантно-штурмовой батальон.
11: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
13: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
11: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
13: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
11: Расскажите о службе.
13: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
11: А что произошло? Почему вернулись обратно?
13: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
11: Как это произошло?
13: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. Потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались. Потому что тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
11: Сейчас как состояние здоровья?
13: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
11: Вы защитник нашего неба.
13: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земли, а теперь небо.
11: Как мама узнала о вашем ранении?
13: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
11: А помните тот день, когда она вас увидела?
13: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
11: Не ругалась?
13: Нет, ничего.
11: Что сказала вам?
13: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
11: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
13: Ну, конечно.
11: Говорите маме о том, что вы ее любите?
13: Ну, конечно.
11: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
13: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
11: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
10: Истории вернувшихся домой.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области пострадали 4 мирных жителя. По уточненной информации, при ракетном ударе в Белгороде ранены 2 мужчин. У них множественные осколочные травмы. В Ракитянском округе на участке дороги Ракитное-Пролетарский дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочными ранениями обратился в больницу. В Шебекинском селе Купино от атаки дрона на автомобиль мужчина получил осколочное ранение. На совещании правительства области поднимался вопрос ключевых показателей эффективности региона. Александр Шуваев поручил всем органам власти до 4 сентября представить актуализированный список целей на 2026 год и плановые на 2027-2028 годы. Затем рассмотрят и утвердят целевые показатели. Отдельно остановились на проектной деятельности, бережливом управлении и клиентоцентричности. Регион-лидер в 2025 году он получил статус федерального образца технологии. В этом году портфели проектов сократились в 5 раз, рассказал глава области. Вовлеченность руководителей упала, и многие проекты формальны. Александр Шуваев поручил до 10 декабря провести стратегические сессии и сформировать портфели проектов на 2027 год. На совещании администрации Белгорода обсудили главную подготовку к отопительному сезону. Это ключевая задача. А кроме того, завершающий этап реконструкции парка Ленина – обновление бывшего детского центра «Тропикана». Работают над созданием первого в Белгороде эко-центра. Есть планы по обновлению библиотеки имени Островского в рамках нацпроекта. Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу.

могут раскрыть свой потенциал в уникальных творческих зонах. В медийке, современном пространстве для работы с медиа, научиться писать сценарий, в реквизитке создавать реквизит для спектаклей, в гримерке осваивать актерскую пластику и перевоплощение с помощью грима – все сделано для того, чтобы дети не просто грезили о сцене, а уже сегодня делали к ней уверенные шаги. Градоначальник поблагодарил всех, кто участвовал в создании проектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность.
2: Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
6: Снизим цену.
5: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00.
6: 56-96-00.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Неспокойный и несерьезный, непокорный и непростой, созидательный город Грозный, с исторической трудной судьбой.
2: Грозный – столица Чеченской Республики. Его история началась в эпоху Кавказской войны. Для защиты казачьих станиц от набегов горцев и обеспечения связи с Закавказьем была сформирована система пограничных укреплений «Сунжинская линия».
1: 22 июня 1818 года на берегу реки Сунжи у входа в Ханкальское ущелье генерал Алексей Ермолов основал крепость. Это место тогда считалось самой горячей точкой на Северном Кавказе, поэтому крепость назвали Грозной.
2: Постройкой занимались 5000 русских солдат. За 4 месяца они возвели крепость в форме правильного шестиугольника, окруженную глубоким рвом и земляной насыпью.
1: К концу 1869 года крепость утратила стратегическое значение и была преобразована в город Терской области. А еще через 2 года Грозный стал окружным городом.
2: В 1893 году в этом районе была пробурена первая скважина. Началась промышленная добыча нефти.
1: К началу Великой Отечественной войны Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР, мощнейшим индустриальным центром. Здесь добывалась и перерабатывалась высококачественная нефть, имевшая важное значение для обеспечения фронта горючим. Местная нефтеперерабатывающая промышленность снабжала бензином всю истребительную авиацию СССР. Легкую грозненскую нефть танкисты могли без переработки заливать в баки и сразу ехать в бой.
2: Согласно плану захвата Кавказа под названием «Эдельвейс», было развернуто наступление под 3 направлениям. Одно из них – взятие Грозного и Махачкалы с дальнейшим захватом нефтяных промыслов в Баку. Это позволило бы решить топливную проблему вермахта.
1: Хорошо понимая цели захватчиков, руководство Советского Союза обратилось к жителям Кавказа с призывом, который был опубликован в газете «Правда».
3: Гитлеровские разбойники рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов. Что здесь, в борьбе за независимость, народы рождали бесстрашных воинов, джигитов. Что трусость всегда считалась здесь самым позорным преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа.
1: Уже в первые дни войны более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. На территории Чечено-Ингушетии сформировали стрелковую дивизию и кавалерийский дивизион, состоявший на 80% из горцев. Они сражались на Моздокско-Молгобекском направлении.
2: Кроме того, были созданы саперная и маневренно-воздушная бригады, а также автобатальон и другие подразделения.
1: В первые месяцы войны на сооружение оборонительных рубежей на дорогах перед Грозным были направлены более 55 тысяч человек. Они установили 47 минных полей. Также было подготовлено 10 участков для обрушения на дороге скальных пород.
2: Перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, около 500 блиндажей. Город превратился в неприступную крепость.
1: На танкоопасных направлениях Грозный защищали валы из пропитанной нефтью соломы длиной 9 километров. В долине Алхан-Чурт подготовили огневые заграждения. На поверхность воды, заполнявшей ров или канал, тонким слоем разливали нефть, а непосредственно перед боем поверх нее заливался зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время в бою. Горючей смесью были залиты 1 000 000 квадратных метров территории.
2: К концу 1943 года были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт более 60 тысяч жителей Чечено-Ингушетии.
1: Все сферы жизни республики работали на нужды фронта. Кроме горюче-смазочных материалов, в Грозном производили более 90 видов изделий для армии. Минометы, огнеметы, бутылки с зажигательной смесью, снаряды, патроны, обмундирование. На заводах ремонтировали танки, бронепоезда, орудия, тягачи и автомобили. Был налажен выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта.
2: Жители города активно участвовали в сборе средств на вооружение. Были созданы танковая колонна «Грозный», самолетные звенья имени Чечено-Ингушского комсомола, дивизион бронепоездов «Асланбек Шерипов».
1: В Чечено-Ингушетии было расположено много госпиталей. Они размещались в благоустроенных зданиях Грозного, курорта Серноводск, доме отдыха в селе Чишки.
2: Летом 1942 года войска группы армии А прорвались на Северный Кавказ. В связи с приближением фронта были эвакуированы основные предприятия Треста «Грознефть» и около 9 тысяч нефтяников и членов их семей. Практически все буровые работы были свернуты.
1: 3 сентября 1942-го немецкий генерал Клейст отдал приказ о наступлении на Грозный. Ожесточенные бои развернулись под Орджоникидзе и Молгобеком. Фашисты предприняли несколько попыток прорыва фронта, но были остановлены и измотаны, и в октябре перешли к обороне. В боях от Моздока до Молгобека враг потерял 18 тысяч солдат и офицеров, сотни танков.
2: Не сумев захватить город, противник решил уничтожить его с воздуха. 10 октября 1942 года на Грозный и его промышленные объекты впервые были произведены массированные налеты вражеской авиации.
1: Главный удар пришелся по Сталинскому району, где были сосредоточены основные нефтеперерабатывающие предприятия. В результате бомбардировки стали гореть и взрываться нефтеперегонные установки, операторные, насосные станции, первый и третий нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с нефтью и нефтепродуктами, наливные эстакады.
2: Загорелись ТЭЦ, автобаза, железнодорожная станция. Наиболее страшным оказался пожар в огромном хранилище с запасом в 1 миллион тонн нефти. Через разрушенные бомбами ограждения и земляные валы пылающая нефть потекла в город. Все, что попадалось ей на пути, расплавлялось, превращалось в бесформенные груды. Город представлял собой сплошное море огня. В небе завис огромный столб дыма, который был виден за десятки километров.
1: На пути стихии встали пожарные. Они сдерживали огонь. Многие получили тяжелейшие ожоги и погибли. Пожары тушили в течение нескольких дней. Город был спасен. Позже, в 1968 году, у здания городской пожарной команды установили памятник. Мощная фигура огнеборца, удерживающего над головой изогнутый огнем швеллер.
2: Авианалеты на Грозный продолжались 5 дней. Более 200 бомбардировщиков сбросили на город 1000 бомб.
1: 24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. И уже через неделю, в первый день нового 1943 года, враг был развернут от границ Чечено-Ингушской АССР. 3 января территория республики была полностью освобождена.
2: Сразу же началось возрождение промышленного потенциала. В 44-45 годах была восстановлена большая часть нефтепромыслов и предприятий. За годы войны грозненцы добыли более 5 миллионов тонн нефти, а заводы выработали миллионы тонн нефтепродуктов. Уже в 44-м был достигнут довоенный уровень развития энергетического хозяйства.
1: В последующие десятилетия Грозный превратился в один из самых развитых городов Советского Союза. Помимо нефтяной отрасли, здесь работали машиностроительные, химические и приборостроительные заводы.
2: Тысячи уроженцев Чечено-Ингушетии сражались на всех фронтах войны. Они были в составе бессмертного гарнизона Брестской крепости, бились под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и на юге страны, участвовали в битве на Курской дуге и штурмовали Берлин. 9 чеченцев получили звание Героя Советского Союза. Среди них награжденный посмертно Ханпаша Нурадилов, уничтоживший из пулемета более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов и взявший в плен 14 солдат и офицеров противника.
1: Жители Грозного внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Грозному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области пострадали 4 мирных жителя. По уточненной информации, при ракетном ударе в Белгороде ранены 2 мужчин. У них множественные осколочные травмы. В Ракитянском округе на участке дороги Ракитное-Пролетарский дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочными ранениями обратился в больницу. В Шебекинском селе Купино от атаки дрона на автомобиль мужчина получил осколочное ранение. На совещании правительства области поднимался вопрос ключевых показателей эффективности региона. Александр Шуваев поручил всем органам власти до 4 сентября представить актуализированный список целей на 2026 год и плановые на 2027-2028 годы. Затем рассмотрят и утвердят целевые показатели. Отдельно остановились на проектной деятельности, бережливом управлении и клиентоцентричности. Регион-лидер в 2025 году он получил статус федерального образца технологии. В этом году портфели проектов сократились в 5 раз, рассказал глава области. Вовлеченность руководителей упала, и многие проекты формальны. Александр Шуваев поручил до 10 декабря провести стратегические сессии и сформировать портфели проектов на 2027 год. На совещании администрации Белгорода обсудили главное – подготовку к отопительному сезону. Это ключевая задача. А кроме того, завершающий этап реконструкции парка Ленина – обновление бывшего детского центра «Тропикана». Работают над созданием первого в Белгороде экоцентра. Есть планы по обновлению библиотеки имени Островского в рамках нацпроекта. Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу, есть положительное решение о доведении средств на реализацию с федерального бюджета. Валентин Демидов поделился хорошими новостями. 2 учреждения Белгорода получили поддержку на модернизацию в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Дом офицеров субсидию направил на развитие проекта «Везелка. Живой звук». Обновили оборудование и материальную базу. Проект уже стал музыкальным брендом Белгорода. Каждый год он собирает более 50 тысяч зрителей. А в ДК «Энергомаш» благодаря поддержке открылся новый детский культурно-просветительский центр «Кулиса». Здесь дети смогут

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Более миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Отмечено, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. Власти последовательно расширяют возможности россиян на улучшение жилищных условий, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и выплате на погашение ипотечного кредита. При этом задачей остается выстраивание более адресной системы поддержки. В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она будет на уровне 14,5%. В следующем году показатель должен составить от 10,5% до 12,5%, в 2028 – около 8%, а в 2029 – примерно 7,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 7%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, регулирующее учет домашних и сельскохозяйственных животных. По его словам, в парламент поступает множество жалоб от граждан на действующие правила, а также сроки и перечни видов, установленные Кабмином. Володин подчеркнул, что любые решения в сфере санитарного благополучия должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, экспертами и депутатами. Главная цель министерства – создание условий для развития личных подсобных хозяйств и забота о людях, а не создание искусственных проблем, сказал он. Парламентарий особо отметил упущение Минсельхоза и Минэкономразвития при подготовке нормативных актов. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Сейчас перенести номер к другому оператору можно только в пределах одного субъекта России. По новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября, номер можно будет перенести в другой регион и подключить тариф, который действует уже по новому месту жительства. Таким образом, для смены региональной принадлежности номера не придется заводить новую сим-карту или отказываться от уже используемого номера. Заявление на перенос можно будет подать лично через сайт оператора или госуслуги. На российских автозаправочных станциях с 1 сентября разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Батя, здравствуй.

Мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, батя.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: Я

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: У меня есть шеврон. Драгоценный подарок солдата. Как реликвию буду его я беречь и хранить. Даже годы спустя он не даст мне забыть, как когда-то я горела душой и как сильно умела любить. Всех своих, тех, кто мне словно братьями стали, кто не гнулись под тяжкую ношу жестокой войны. Не за деньги сражались они и не за медали, а за жизнь, за свободу и будущность нашей страны. Всех своих, кто в тылу прикрывали солдатские спины, кто в тяжелое время плечо им подставил свое, кто подумать не мог бы о том, что пройти можно мимо той беды, что постигло отечество снова мое. У меня есть шеврон, драгоценный подарок солдата. Он прошел с ним весь путь, он так много всего повидал, не узнать никогда мне всей страшной и горестной правды, сколько раз на пути своем смерть он видел оскал, сколько раз закрывал он глаза у погибшего брата, сколько раз можно выжить в том пекле он сам убивал, сколько жарких молитв и отборного русского мата с верой он возносил и в гневе порой изрыгал. Сколько он повидал там людского страдания и горя, сколько, будто он сам ими полон теперь до краев, как способен в себя уместить человек столько боли. Но хочу ли я знать это? Нет, упаси меня, Бог. У меня есть шеврон. Я потом покажу его внукам. И об этой войне им все честно, как есть, расскажу. А пока со своими стою в этом пламенном круге. В круге тех, кто душою горит за отчизну свою. И наш круг будет шириться. Будет все больше и больше. Мы единый народ. Мы должны отстоять отчий дом. Помоги. Дай нам силы терпения, Господи Боже. И прошу, береги ты того, кто мне дал свой шеврон. Он опять где-то там. Я его при встрече спросила: «Ну зачем тебе снова туда? Ты ведь сделал, что мог». Он в ответ лишь сказал: «А мы что, уже победили? Я там нужен». И уехал обратно на фронт. У меня есть шеврон, драгоценный подарок солдата. Как реликвию буду я его беречь и хранить. Даже годы спустя он не даст мне забыть, как когда-то нас собою солдат заслонил, чтобы мы могли жить. Марина Смирнова.
2: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: вернулись!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, за прошедшие сутки от атак и обстрелов со стороны Украины в регионе получили ранения 16 мирных жителей. Еще один человек погиб. Всего в медицинских организациях Белгородской области с ранениями и другими повреждениями, полученными в результате атак ВСУ, находятся 123 пациента, из них 14 детей. В тяжелом состоянии в реанимации 15 человек, в том числе один ребенок. Все получают медицинскую помощь в полном объеме. Для корректировки тактики лечения проводятся консультации с федеральными медцентрами. 1 сентября мирная жительница погибла в Грайворонском округе. Она скончалась во время удара дрона по селу Дунайка. Искренние соболезнования родным и близким. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате удара ВСУ по Белгородскому округу. В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, его супруга получила осколочное ранение и ожоги. Ее доставили в больницу. Пока медики были на месте, дрон атаковал служебный автомобиль, повредив его. В Белгородском приграничье строят 115 антидроновых коридоров, рассказал глава региона. Их возводят в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Ракитянском и Красноярушском округах. Также на опасных участках трасс монтируют защитные сетки, усиливают мобильные огневые группы и ставят дополнительные станции РЭП. Наша цель – минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом, отметил Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора области в День знаний побывал на торжественных школьных линейках. В Стрелецком не только начало нового учебного года, но и открытие суперсовременной школы на 750 мест «Моя мечта». Классы, спортзалы, пространство для творчества – все для того, чтобы дети могли учиться в достойных условиях. Беловская школа в следующем году отметит юбилей, ей исполнится 50 лет. Здесь работают талантливые учителя, 11 из которых награждены знаком «Почетный работник». После линейки Александр Шуваев провел урок мужества с семиклассниками. Также руководитель региона встретился со студентами медицинского института Белгородского государственного национального исследовательского университета, рассказал о мерах поддержки, программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», компенсациях и выплатах. Александр Шуваев выразил надежду, что после обучения юноши и девушки останутся жить и работать на своей малой родине. В Белгороде идет демонтаж конструкции в домах на Преображенской, пострадавших от атаки беспилотников в ночь с 8 на 9 августа. Всего повреждены 230 квартир в 7 многоквартирных домах. Сейчас подрядчик готовит площадку для крупногабаритной техники и разрабатывает проектно-сметную документацию. Параллельно специалисты проверяют плиты перекрытия и несущие стены. Бригады уже приступили к демонтажу, разбирают полы, двери и окна в квартирах. В Карачанском округе восстановили старинный Успенский храм. 30 августа там провели малое освящение и первую божественную литургию. Реставрация началась прошлым летом. Укрепили фасады, восстановили кладку, обновили интерьеры. Скоро о восстановлении храма выйдет фильм, рассказали в епархии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

0: Волга, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Оберег из Трехполья в наследство нам дан милой мамой, родной России.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Неспокойный и несерьезный, непокорный и непростой, созидательный город грозный, с исторической трудной судьбой.
2: Грозный – столица Чеченской Республики. Его история началась в эпоху Кавказской войны. Для защиты казачьих станиц от набегов горцев и обеспечения связи за Кавказьем была сформирована система пограничных укреплений «Сунжинская линия».
1: 22 июня 1818 года на берегу реки Сунжи у входа в Ханкальское ущелье генерал Алексей Ермолов основал крепость. Это место тогда считалось самой горячей точкой на Северном Кавказе, поэтому крепость назвали «Грозной».
2: Постройкой занимались 5000 русских солдат. За 4 месяца они возвели крепость в форме правильного шестиугольника, окруженную глубоким рвом и земляной насыпью.
1: К концу 1869 года крепость утратила стратегическое значение и была преобразована в город Терской области. А еще через 2 года Грозный стал окружным городом.
2: В 1893 году в этом районе была пробурена первая скважина. Началась промышленная добыча нефти.
1: К началу Великой Отечественной войны Грозный был столицей Чечено-Ингушской АССР, мощнейшим индустриальным центром. Здесь добывалась и перерабатывалась высококачественная нефть, имевшая важное значение для обеспечения фронта горючим. Местная нефтеперерабатывающая промышленность снабжала бензином всю истребительную авиацию СССР. Легкую грозненскую нефть танкисты могли без переработки заливать в баки и сразу ехать в бой.
2: Согласно плану захвата Кавказа под названием «Эдельвейс», было развернуто наступление по 3 направлениям. Одно из них – взятие Грозного и Махачкалы с дальнейшим захватом нефтяных промыслов в Баку. Это позволило бы решить топливную проблему вермахта.
1: Хорошо понимая цели захватчиков, руководство Советского Союза обратилось к жителям Кавказа с призывом, который был опубликован в газете «Правда».
3: Гитлеровские разбойники рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов. Что здесь, в борьбе за независимость, народы рождали бесстрашных воинов, джигитов. Что трусость всегда считалась здесь самым позорным преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа.
1: Уже в первые дни войны более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. На территории Чечено-Ингушетии сформировали стрелковую дивизию и кавалерийский дивизион, состоявший на 80% из горцев. Они сражались на Моздокско-Молгобекском направлении.
2: Кроме того, были созданы саперная и маневренно-воздушная бригады, а также автобатальон и другие подразделения.
1: В первые месяцы войны на сооружение оборонительных рубежей на дорогах перед Грозным были направлены более 55 тысяч человек. Они установили 47 минных полей. Также было подготовлено 10 участков для обрушения на дороге скальных пород.
2: Перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, около 500 блиндажей. Город превратился в неприступную крепость.
1: На танкоопасных направлениях Грозный защищали валы из пропитанной нефтью соломы длиной 9 километров. В долине Алхан-Чурт подготовили огневые заграждения. На поверхность воды, заполнявшей ров или канал, тонким слоем разливали нефть, а непосредственно перед боем поверх нее заливался зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время в бою. Горючей смесью были залиты 1 000 000 квадратных метров территории.
2: К концу 1943 года были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт более 60 тысяч жителей Чечено-Ингушетии.
1: Все сферы жизни республики работали на нужды фронта. Кроме горюче-смазочных материалов, в Грозном производили более 90 видов изделий для армии. Минометы, огнеметы, бутылки с зажигательной смесью, снаряды, патроны, обмундирование. На заводах ремонтировали танки, бронепоезда, орудия, тягачи и автомобили. Был налажен выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта.
2: Жители города активно участвовали в сборе средств на вооружение. Были созданы танковая колонна «Грозный», самолетные звенья имени Чечено-Ингушского комсомола, дивизион бронепоездов «Асланбек Шерипов».
1: В Чечено-Ингушетии было расположено много госпиталей. Они размещались в благоустроенных зданиях Грозного, курорта Серноводск, доме отдыха в селе Чишки.
2: Летом 1942 года войска группы армии А прорвались на Северный Кавказ. В связи с приближением фронта были эвакуированы основные предприятия Треста «Грознефть» и около 9 тысяч нефтяников и членов их семей. Практически все буровые работы были свернуты.
1: 3 сентября 1942 немецкий генерал Клейст отдал приказ о наступлении на Грозный. Ожесточенные бои развернулись под Орджоникидзе и Молгобеком. Фашисты предприняли несколько попыток прорыва фронта, но были остановлены и измотаны, и в октябре перешли к обороне. В боях от Моздока до Молгобека враг потерял 18 тысяч солдат и офицеров, сотни танков.
2: Не сумев захватить город, противник решил уничтожить его с воздуха. 10 октября 1942 года на Грозный и его промышленные объекты впервые были произведены массированные налеты вражеской авиации.
1: Главный удар пришелся по Сталинскому району, где были сосредоточены основные нефтеперерабатывающие предприятия. В результате бомбардировки стали гореть и взрываться нефтеперегонные установки, операторные, насосные станции, первый и третий нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с нефтью и нефтепродуктами, наливные эстакады.
2: Загорелись ТЭЦ, автобаза, железнодорожная станция. Наиболее страшным оказался пожар в огромном хранилище с запасом в 1 миллион тонн нефти. Через разрушенные бомбами ограждения и земляные валы пылающая нефть потекла в город. Все, что попадалось ей на пути, расплавлялось, превращалось в бесформенные груды. Город представлял собой сплошное море огня. В небе завис огромный столб дыма, который был виден за десятки километров.
1: На пути стихии встали пожарные. Они сдерживали огонь. Многие получили тяжелейшие ожоги и погибли. Пожары тушили в течение нескольких дней. Город был спасен. Позже, в 1968 году, у здания городской пожарной команды установили памятник. Мощная фигура огнеборца, удерживающего над головой изогнутый огнем швеллер.
2: Авианалеты на Грозный продолжались 5 дней. Более 200 бомбардировщиков сбросили на город тысячи бомб.
1: 24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. И уже через неделю, в первый день нового 1943 года, враг был развернут от границ Чечено-Ингушской АССР. 3 января территория республики была полностью освобождена.
2: Сразу же началось возрождение промышленного потенциала. В 44-45 годах была восстановлена большая часть нефтепромыслов и предприятий. За годы войны грозненцы добыли более 5 миллионов тонн нефти, а заводы выработали миллионы тонн нефтепродуктов. Уже в 44-м был достигнут довоенный уровень развития энергетического хозяйства.
1: В последующие десятилетия Грозный превратился в один из самых развитых городов Советского Союза. Помимо нефтяной отрасли, здесь работали машиностроительные, химические и приборостроительные заводы.
2: Тысячи уроженцев Чечено-Ингушетии сражались на всех фронтах войны. Они были в составе бессмертного гарнизона Брестской крепости, бились под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и на юге страны, участвовали в битве на Курской дуге и штурмовали Берлин. 9 чеченцев получили звание Героя Советского Союза. Среди них награжденный посмертно Ханпаша Нурадилов, уничтоживший из пулемета более 900 немецких солдат, 7 пулеметных расчетов и взявший в плен 14 солдат и офицеров противника.
1: Жители Грозного внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 6 апреля 2015 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Грозному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Более миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Отмечено, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. Власти последовательно расширяют возможности россиян на улучшение жилищных условий, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и выплате на погашение ипотечного кредита. При этом задачей остается выстраивание более адресной системы поддержки. В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она будет на уровне 14,5%. В следующем году показатель должен составить от 10,5 до 12,5%, в 2028 около 8%, а в 2029 примерно 7,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 7%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, регулирующее учет домашних и сельскохозяйственных животных. По его словам, в парламент поступает множество жалоб от граждан на действующие правила, а также сроки и перечни видов, установленные Кабмином. Володин подчеркнул, что любые решения в сфере санитарного благополучия должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, экспертами и депутатами. Главная цель министерства – создание условий для развития личных подсобных хозяйств и забота о людях, а не создание искусственных проблем, сказал он. Парламентарий особо отметил упущение Минсельхоза и Минэкономразвития при подготовке нормативных актов. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Сейчас перенести номер к другому оператору можно только в пределах одного субъекта России. По новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября, номер можно будет перенести в другой регион и подключить тариф, который действует уже по новому месту жительства. Таким образом, для смены региональной принадлежности номера не придется заводить новую сим-карту или отказываться от уже используемого номера. Заявление на перенос можно будет подать лично через сайт оператора или госуслуги. На российских автозаправочных станциях с 1 сентября разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до 30 июня 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: и поэт.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: решай.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
10: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
12: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
10: А как учились в школе?
12: Как все пацаны, на 4-3.
10: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
12: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
10: Пригодился вам спорт?
12: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
10: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
12: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был, кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
10: Вы мужчина, вы главный в семье.
12: Ну да, да, и был и сейчас.
10: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
12: Строго меня держала, из-за чего и вырос так. Более строгому, чтобы допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
10: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
12: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
10: А почему решили пойти?
12: Тянет меня туда просто и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
10: Где служили?
12: Служил десантно-штурмовой батальон.
10: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
12: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
10: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
12: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
10: Расскажите о службе.
12: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали БК много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
10: А что произошло? Почему вернулись обратно?
12: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
10: Как это произошло?
12: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
12: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
12: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земля, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
12: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
12: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
12: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
12: Как ранение? Я говорю, да никак нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
12: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
12: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
12: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: меня.
1: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Тысячи путей, тысячи да.
3: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
4: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, за прошедшие сутки от атак и обстрелов со стороны Украины в регионе получили ранения 16 мирных жителей, еще один человек погиб. Всего в медицинских организациях Белгородской области с ранениями и другими повреждениями, полученными в результате атак ВСУ, находятся 123 пациента, из них 14 детей. В тяжелом состоянии в реанимации 15 человек, в том числе один ребенок. Все получают медицинскую помощь в полном объеме. Для корректировки тактики лечения проводятся консультации с федеральными медцентрами. 1 сентября мирная жительница погибла в Грайворонском округе. Она скончалась во время удара дрона по селу Дунайка. Искренние соболезнования родным и близким. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате удара в ВСУ по Белгородскому округу. В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, его супруга получила осколочное ранение и ожоги. Ее доставили в больницу. Пока медики были на месте, дрон атаковал служебный автомобиль, повредив его. В Белгородском приграничье строят 115 антидроновых коридоров, рассказал глава региона. Их возводят в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Ракитянском и Красноярушском округах. Также на опасных участках трасс монтируют защитные сетки, усиливают мобильные огневые группы и ставят дополнительные станции РЭП. Наша цель – минимизировать количество атак на общественный транспорт и транспортную систему в целом, отметил Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора области в День знаний побывал на торжественных школьных линейках. В Стрелецком не только начало нового учебного года, но и открытие суперсовременной школы на 750 мест «Моя мечта». Классы, спортзалы, пространство для творчества – все для того, чтобы дети могли учиться в достойных условиях. Беловская школа в следующем году отметит юбилей, ей исполнится 50 лет. Здесь работают талантливые учителя, 11 из которых награждены знаком «Почетный работник». После линейки Александр Шуваев провел урок мужества с семиклассниками. Также руководитель региона встретился со студентами медицинского института Белгородского государственного национального исследовательского университета, рассказал о мерах поддержки, программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», компенсациях и выплатах. Александр Шуваев выразил надежду, что после обучения юноши и девушки останутся жить и работать на своей малой родине. В Белгороде идет демонтаж конструкции в домах на Преображенской, пострадавших от атаки беспилотников в ночь с 8 на 9 августа. Всего повреждены 230 квартир в 7 многоквартирных домах. Сейчас подрядчик готовит площадку для крупногабаритной техники и разрабатывает проектно-сметную документацию. Параллельно специалисты проверяют плиты перекрытия и несущие стены. Бригады уже приступили к демонтажу, разбирают полы, двери и окна в квартирах. В Карачанском округе восстановили старинный Успенский храм. 30 августа там провели малое освящение и первую божественную литургию. Реставрация началась прошлым летом. Укрепили фасады, восстановили кладку, обновили интерьеры. Скоро о восстановлении храма выйдет фильм, рассказали в епархии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался в небо.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: в огонь пойду.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат, защитник Родины. Меня зовут Миша, мне 9 лет, и я живу в городе Белгороде. Благодаря тебе и твоей защите я спокойно сплю, хотя и знаю, что враг совсем рядом. Я знаю, что ты защитишь меня и свою родную землю и не позволишь врагу нас обидеть. Я хочу сказать спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину, служишь ей ради нашего светлого будущего и мирного неба над головой. Ты настоящий герой. Я тоже, когда вырасту, обязательно буду защитником своей Родины. Как ты, я хочу сказать тебе, что как бы ни была тяжела участь солдата, иди до последнего, сражайся, ведь только ты сможешь защитить свою Родину, своих родных и всех тех, кто ждет тебя домой. Береги себя и возвращайся домой невредимым.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?

0: вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол мож.

мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

нас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: До свидания, мам.

будет стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: земле.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет прострелянный город. Каждый миг, каждый

Радио Z.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Зет.

0: Только план быстрее.
1: Разгадит у вас.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 2 сентября, в регионе ожидается облачная или малооблачная погода без осадков. Ночью термометр покажет плюс 17-19, в дневные часы 25-27 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

рюкзака. А я повернулся от пули, распять и этому рад. Красивые фото в соцсети со смыслом по теме посты.

Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

помочь всем святым.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят дорог республики.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.